0: დილის 8 ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия International. Словакия сегодня.
2: Всем доброго дня, дорогие радиослушатели. В эфире ежедневная получасовая программа Международного радио Словакии и Словакия сегодня. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко. И за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. Позвольте ознакомить вас с содержанием сегодняшнего субботнего выпуска. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. По субботам к столетию Словацкого радио мы выбираем из архива самые интересные сюжеты. В сегодняшнем выпуске мы предложим вашему вниманию разговоры со словацкими экспертами, в которых они поделятся своими воспоминаниями о мерах, принятых в Чехословакии в связи с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять в 1986 году. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
3: Даты, события, люди.
4: 4 октября 1947 года родился Дезидер Дежо Урсини, словацкий музыкант, композитор и певец, работавший в жанрах бигбит и арт-рок. Вместе с Фарианом Варго и Павлом Хамелом он составляет трио главных основателей современной словацкой рок-музыки. Дежо Урсини всегда несколько отклонялся своими проектами от привычного отечественного музыкального творчества. Уже в середине 60-х годов с группой «Битман» он сместил «Олимпик» с пьедестала лучшей чехословацкой группы, а два года спустя с ритм-н-блюзовой группы «Soulman» он выиграл первый фестиваль чехословацкого бита в Чехии. Даже сегодня можно сказать, что его первый крупный альбом «Провизориум» принадлежит к сокровищнице чехословацкого рока.

профессиональное даже Урсини посвятил себя документальному кино, где работал режиссером, драматургом, сценаристом, автором темы музыки для фильмов. Большая часть его музыкальной карьеры связана с поэтом и своим, так сказать, придворным лириком Иваном Штырбкой, с которым он сотрудничал над 11 студийными альбомами. Урсини ушел из жизни очень рано, в возрасте 47 лет. 4 октября свой день рождения отметила популярная словацкая актриса и певица Нелла Потискова. Она родилась в 1990 году, начала петь с 8 лет, окончила Братиславскую консерваторию. В 14 лет Нелла получила роль Катки в мюзикле «Не забирайте у нас принцессу». Она участвовала в спектакле «Скрипач на крыше» под руководством Йозефа Беднарика, исполнила главную роль принцессы в балете «Золушок» в Словацком национальном театре. Также исполнила роль Марии в мюзикле «Вессайская история». В 2009 году вместе с Камилом Микулчиком они участвовали в национальном туре конкурса песни Евровидения, откуда вышли в полуфинал в Москве в качестве победителя с песни «Лети сквозь тьму».

По результатам жеребьевки Апатитского с Микулчиком дошли до второго полуфинала среди 19 стран, из которых только 10 могли пройти в финал. Они были посеяны под номером 8, и в финал не прошли. Сегодня Нала Апатитского снимается в телевизионных сериалах и выступает в мюзиклах. 6 октября 1975 года в Банской Бистрице родился словацкий политик, шестой президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини. Он занимал пост премьер-министра Словацкой Республики с 2018 по 2020 год, дважды занимал пост председателя Национального совета, первый раз 25 ноября 2014 года по 23 марта 2016, а второй раз 25 октября 2023 года по 7 апреля 2024 года, когда был избран президентом. Пеллегрини – единственный словацкий политик, занимавший все высшие конституционные должности. 9 октября 1704 года в Братиславе родился Ян Андрей Сегнер – физик, врач, астроном, ботаник, математик и изобретатель немецкого происхождения. Звание профессора математики и естественных наук ему присвоили в Гёттингене, кстати, специально учрежденное для него. Будучи одним из первых естествоиспытателей, читавших экспериментальные лекции по химии, он также отвечал за строительство университетской обсерватории в Гёттингене. В 1754 году он был назначен профессором математики и физики в университете Галле, сменив философа и математика Кристиана Вольфа. Здесь он основал Гальскую обсерваторию. Среди его учеников были философ Христиан Гарве и немецкий богослов и поэт Август Немейер. Сегнер, один из ведущих естествоиспытателей своего времени, был членом Прусской академии наук в Берлине, Королевского общества в Лондоне и Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Он также занимался астрономией, принципами существования света и регулированием кровяного давления. Его могила находится на городском кладбище в Галле. В честь ученого названы улица в Братиславе, улица и школа в Галле, а также кратер на Луне. 10 октября 1702 года родился еще один славный ученый XVIII века – Франтишек Борджиа Кэри, физик, астроном, историк и член ордена иезуитов. В середине XVIII века он занимал должность ректора университетов Трнавы и Кошице, а также префекта Трнавской иезуитской семинарии. Кэри также принимал участие в создании и строительстве астрономической обсерватории в Трнаве. Опыт в строительстве подобных сооружений он получил во время поездки в Рим в 1730-х годах, когда посетил несколько современных европейских обсерваторий. Астрономические инструменты для Трнавской обсерватории он изготовил самостоятельно. Кэри сам разработал метод шлифовки полых зеркал и использовал эксперименты для определения наиболее подходящего типа сплава для своих инструментов. Некоторые из этих инструментов получили положительные отзывы за рубежом. Среди астрономов, высоко отзывавшихся о них, был француз Жак Кассини. Франтишек Кэри был учителем первого поколения современных физиков Андрея Яслинского, Антона Ревицкого, Яна Иванчича, Андрея Адани и других. Помимо естественных наук, он также изучал византийскую и османскую историю. 11 октября 2001 года реконструированный мост Марии Валерии через Дунай, соединяющий венгерский Эстергом со словацким городом Штурово, был торжественно открыт для эксплуатации в присутствии премьер-министров обеих стран Микулаша Дзуринды и Виктора Орбана, а также комиссара Европейского союза по вопросам расширения Гюнтера Верхойгена. Этот железный мост был построен еще в 1895 году. Оригинальная идея принадлежит венгерскому архитектору Янушу Фекетехази, который также спроектировал мост в Камарна. Мост дважды был уничтожен – в 1919 году после Первой мировой войны и в 1944 во время Второй мировой, отступающей немецкой армии. С тех пор Штурово и Эстергом долгие годы оставались без мостового сообщения. Ситуация изменилась лишь спустя 57 лет. Это только небольшое количество событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить в эти дни.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. В следующем сюжете мы предложим вашему вниманию разговоры со словацкими экспертами, в которых они поделятся своими воспоминаниями о мерах, принятых в Чехословакии в связи с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять в 1986 году.
1: Страницы истории.
2: Дата 26 апреля 1986 года навсегда будет ассоциироваться с аварией на одном из четырех реакторов Чернобыльской атомной электростанции под украинским городом Припять. Взрыв выбросил в атмосферу радиоактивное облако, которое распространилось по западной части Советского Союза, Восточной Европе и Скандинавии. Обширные территории вокруг электростанции были загрязнены, что потребовало эвакуации и переселения около 200 тысяч жителей. Авария также изменила подходы к атомной энергетике в мире. Словацкая атомная электростанция в Ясловской Богунице одной из первых получила косвенную информацию о происходящем в мире.
3: Для начала давайте заглянем в радиоархив и послушаем выступление тогдашнего президента Чехословацкой социалистической республики Густава Гусака на правительственном совещании в конце мая 1986 года, посвященному взрыву на Чернобыльской АЭС.
2: Сразу после получения первой информации наши высшие органы приняли меры для проведения необходимых замеров несколько раз в день по всей нашей территории. Регулярно и объективно предоставлялась информация о об их результатах и развитии ситуации. По этой причине я хотел бы подчеркнуть, что угрозы здоровью сограждан не было, и, следовательно, не было необходимости принимать чрезвычайные меры.
3: Упомянутые подробные измерения действительно были проведены, однако лишь спустя несколько дней после взрыва. Сотрудники атомной электростанции в Ясловске-Богунице получили информацию практически сразу. Например, многолетний губернатор Трнавского края Тибор

0: фосфорным циферблатом. Таким образом, у нас всегда была высокая культура защиты сотрудников от радиации. При работе в контролируемой зоне мы использовали два типа дозиметров. И если кто-то задерживался в помещении дольше положенного времени и при этом получал дозу, не представляющую опасности, которая даже не соответствовала дозе, указанной на этикетке как превышенная, то случай серьезно обсуждался и рассматривались способы предотвращения подобных ситуаций.
1: Авария на Чернобыльской АЭС не затронула жителей тогдашней Чехословакии сильнее, чем различные испытания ядерного оружия по всему миру. Сошлись во мнению эксперты на одной из конференций, посвященных катастрофам в атомной энергетике. В первые дни после взрыва жители не были проинформированы, поэтому у них не было возможности защититься от радиоактивной пыли. Несколько лет назад об этом рассказал для Словацкого радио ныне покойный эксперт Милан Репко, работавший руководителем энергоблоков В1 и В2 в Ясловске-Богунице.
2: Официальная информация не была опубликована сразу.
3: Конечно, официальная информация была опубликована не сразу, а гораздо позже. Она была не совсем точной. В результате 1 мая жители Чехословакии мирно вышли на демонстрации. С сегодняшней точки зрения меры следовало принять незамедлительно, а некоторые были приняты лишь через несколько дней после аварии. Можно было предотвратить попадание радиоактивной пыли на тела людей и исключить опасное воздействие на их организм.
1: Давайте попробуем представить и сравнить этот уровень радиации, скажем, с рентгеновским обследованием. Каковы были значения? Были ли они значимыми для здоровья населения?
2: Это уже долгая доба отсюда, а уже 10 лет на двухотку. На Словенску...
3: С тех пор прошло много лет. Я уже 10 лет на пенсии. В любом случае, в Словакии или в бывшей Чехословакии уровень радиоактивного загрязнения превышал допустимую норму, но не более чем в 10 раз. Чехословакии в этом отношении повезло. С точки зрения радиационного загрязнения по сравнению с северными и южными государствами. Ветер дважды поднимал пыль над Польшей и Венгрией, а в Словакии радиоактивной пыли было гораздо меньше.
1: Обсуждавшиеся в то время меры были лишь устными, они не были официально опубликованы.
3: Официально, насколько мне известно, государство не опубликовало никаких мер. Будучи в то время сотрудником атомной электростанции, я знал, что делать. Я также рекомендовал своим знакомым определенные меры. Например, ограничение проветривания, гигиену, ограничение потребления определенных продуктов питания, молока, грибов и так далее.
1: Распад радиоактивности произошел не мгновенно, но и не был необратимым.
2: В
3: результате аварии образуются различные продукты деления с разными периодами полураспада. Это означает, что одни распадутся за несколько часов, а другие за месяцы или даже годы.
1: Милан Рыбко добавил, что чернобыльский реактор имел иные физические свойства, чем реактор в Ясловске-Богунице. В этом контексте в мире стали больше говорить о повышении ядерной безопасности подобных объектов. Однако чернобыльская катастрофа стала следствием не технологического сбоя, а человеческого фактора.
3: Авария на Чернобыльской АЭС произошла во время испытания реактора, когда электростанцию должны были запустить после временной остановки производства. Должно быть, там что-то было упущено. Я предполагаю, что это был человеческий фактор, потому что технологии, хотя тогда и были на другом уровне, чем сегодня, были вполне способны предотвратить эту аварию.
1: Как отметил Владимир Слугин, научный сотрудник Института ядерной и физической инженерии факультета электротехники и информатики Словацкого технического университета в Братиславе, авария на Чернобыльской АЭС означала в том числе изменение восприятия ядерной энергетики и ее безопасности.
0: Были внедрены ориентированные на симптомы правила, обучение и процедуры. Это означало, что они предвидели, какие несчастные случаи могут произойти, и реагировали соответствующим образом. Кроме того, начали разрабатываться исследования и анализы так называемых тяжелых аварий. Были написаны различные аналитические работы, прогнозирующие возможные последствия, оптимальные процедуры и меры реагирования в случае подобных аварий. Были вложены значительные средства в аппаратное обеспечение, новые системы безопасности, а количество независимых систем увеличено для предотвращения серьезных аварий. Уровень безопасности повысился на несколько порядков.
1: А что касается Чехословакии, чему мы научились в наших странах? Реактор в Чернобыле немного отличался по конструкции от того, что установлен на атомной электростанции в Ясловске-Богунице.
0: В основе всего лежит проект. Реактор ВВР-440 за многие годы эксплуатации этих энергоблоков, а в мире их было 78, ни разу не демонстрировал аварийных неисправностей или отказов. Поэтому можно сказать, что с концептуальной точки зрения

0: ЧВР-440 является одним из самых безопасных реакторов в мире. Конечно, за 30 лет после Чернобыля были проведены различные анализы возможных событий, в том числе и для реакторов этого типа. После аварии на Фукусимской АЭС проводились стресс-тесты. В анализ были добавлены различные, даже крайне маловероятные события. По этой причине я думаю, что эта область изучалась долгое время, и уровень безопасности чрезвычайно высок.
1: Как напомнил Владимир Слугин, угроза исходит не только от подобных аварий на атомных электростанциях.
2: В
0: ходе испытаний ядерного оружия в атмосферу выбрасывается в несколько раз больше радиоактивных веществ. Я бы сказал, более чем на порядок. Мы не только не знали об этих испытаниях в прошлом, но и понятия не имели об их воздействии на нашу территорию. Кроме того, различные промышленные аварии, которые происходят, воспринимаются, как правило, человечеством, как нечто само собой разумеющееся. Где-то происходит пожар, где-то взрыв, и в результате погибают люди. Ядерная энергия прочно укрепилась в сознании людей таким образом, что любое незначительное количество радиации, не оказывающее существенного влияния на здоровье человека, воспринимается крайне негативно и часто приводит к истерике. Терезия Мелихерова, эксперт из Словацкого гидрометеорологического института, также подтверждает, что радиационный мониторинг фиксировал на протяжении нескольких лет гораздо более высокий уровень радиации, чем в упомянутом выше 1986 году.
1: Причиной запуска такой системы стали ядерные испытания и масштабное глобальное загрязнение атмосферы. Поэтому метеорологическим службам по всему миру была поручена задача мониторинга радиоактивности в атмосфере, кроме других параметров воздуха. Архив старше, он датируется 1962 годом. И меня удивило, когда я начала изучать этот вопрос, что максимальные измеренные значения были зафиксированы именно в 1962 году, и они в 10 раз превышали максимальное значение 1986 года. Так вот, об этом люди действительно мало знают. Потому что загрязнение атмосферы в результате ядерных испытаний носило глобальный, всемирный масштабный характер. Оно было настолько масштабным, что затронуло не только нижний слой атмосферы, тропосферу, как это было в случае с Чернобыльской катастрофой, но и распространилось вплоть до стратосферы. Дозы радиации, полученные людьми в то время, были примерно в 10 раз выше, чем максимальные во время Чернобыльской катастрофы. Более того, такой уровень радиации сохранялся почти весь 1962 год, в то время как максимальное значение в год Чернобыля держались около 3 месяцев.
0: Таким образом, ядерные испытания начала 1960-х годов затронули население нашей республики гораздо сильнее, чем авария 40-летней давности. Тем не менее, это было время серьезных испытаний для человечества, использования ядерной энергии в мирных целях.
3: На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу субботнюю программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго. И до новых встреч в эфире.
4: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Mytna 1, PO Box 55, 817-55 Bratislava, Slovakia. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.